0: Сибир, так порвейши, на рыжи, штир толста, на пицца, на брей.
1: Не лей, без свинской кожи, то на праужи.
0: На толстый, на рейдиша, брей.